В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 13 августа в 12 часов 30 минут по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Президент России посетил северные территории Японии. Более 40 стран, включая Японию, призвали уведомлять заранее об испытательных запусках баллистических ракет. В Японии вступил в силу закон о наказании за осквернение государственного флага. А сейчас обо всем подробнее. Как сообщается, президент России Владимир Путин посетил северные территории Японии. Россия контролирует эти острова, Япония заявляет о своих правах на них. Правительство Японии утверждает, что эти острова были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Более 40 стран, в том числе Япония и Соединенные Штаты, опубликовали совместное заявление с призывом ко всем государствам уведомлять как минимум за 24 часа о планах запуска баллистических ракет, а также космических ракет-носителей. В заявлении, опубликованном во вторник, не называется конкретная страна, однако, по-видимому, причиной появления документа стал испытательный запуск Китаем в июле стратегической ракеты с учебной боеголовкой с подводной лодки в Тихом океане. В заявлении говорится, что недавние действия, связанные с ракетными испытаниями в зоне Тихого океана, не соответствуют принятой у большинства государств стандартной практике уведомления и деконфликтации запусков межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также космических ракет-носителей. В документе отмечается, что проведение без заблаговременного и подробного уведомления испытаний баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, опасно и наносит ущерб миру и безопасности стран в зоне досягаемости таких испытаний. В число стран-авторов заявления входят Южная Корея, Австралия, Великобритания и Франция. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая в прошлом месяце, вскоре после испытательного запуска, заявила, что все заинтересованные страны были проинформированы перед запуском. Она добавила, что запуск соответствовал нормам международного права и сложившейся международной практике. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что представитель страны на конференции по разоружению в Женеве выразил решительное несогласие с совместным заявлением, опубликованным более чем 40 странами. Посол Китая по вопросам разоружения Ли Чидзянь заявил на конференции во вторник, что Китай заранее уведомил США и другие страны и принял разумные меры для обеспечения того, чтобы его ракетные испытания не нанесли ущерба интересам какой-либо страны. Затем он заявил, что совместное заявление является типичной политической манипуляцией, и Китай категорически его отвергает. Закон, предусматривающий наказание за нанесение вреда государственному флагу Японии, вступил в силу в четверг. Законопроект был совместно внесен партиями правящей коалиции, Либерально-демократической партии и партии Возрождения Японии, а также Демократической партии для народа и партии Сансей. Парламент принял его в июле. Закон определяет флаг как материальный объект, воспринимаемый обществом как используемый в качестве государственного флага Японии. В законе говорится, что действия по публичному причинению вреда, удалению или надругательству над флагом, образом вызывающим серьезный дискомфорт или отвращение, могут повлечь наказание в виде тюремного заключения сроком до 2 лет, либо штрафом в размере до 200 тысяч йен, или примерно 1250 долларов. В законе также говорится, что при принятии решения о том, подлежит ли наказанию то или иное деяние, будут объективно рассматриваться как само деяние, так и ситуация, в которой оно совершено, а также другие факторы. В законе также содержится формулировка о том, что применение данного закона требует осмотрительности с тем, чтобы не допускать необоснованного ущемления гарантированных гражданам конституционных прав и свобод, в том числе свободы выражения мнений. В ходе обсуждений в парламенте некоторые участники указывали на неясность определения о том, какие действия наказуемы. Министерство юстиции выразило намерение проинформировать общество о целях данного закона и о действиях, которые под него подпадают. Министерство также заявило, что будет работать над обеспечением надлежащего применения данного закона.
Премьер-министр Японии Такаити Санае провела телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и подчеркнула важность обеспечения свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе. Их переговоры начались в 16 часов 20 минут в среду по японскому времени и продолжались около 20 минут. Такаити заявила, что крайне важно как можно скорее ослабить нынешнюю военную напряженность и урегулировать ситуацию вокруг водного пути. Она изложила позицию Японии, согласно которой Соединенным Штатам и Ирану необходимо провести переговоры в соответствии с меморандумом о понимании по вопросу прекращения конфликта и достичь окончательного соглашения по ядерным и другим вопросам. Их переговоры состоялись на фоне обсуждений Ирана с Оманом вопроса по определению нового морского пути в Ормузском проливе. Премьер-министр Японии сказала Пезешкиану, что важно восстановить в свободное и безопасное судоходство без дополнительных сборов. Она призвала его обсудить этот вопрос с международным сообществом, включая страны, использующие данный водный путь. Такаити также выразила глубокую обеспокоенность ситуацией вокруг Баб-эль-Мандебского пролива у берегов Йемена, в том числе с точки зрения энергетической безопасности. Поддерживаемые Ираном повстанцы хуситы в Йемене во вторник атаковали судно, проходившее через этот пролив, в результате чего погибли 6 человек, включая членов экипажа. Такаити попросила Пезешкиана призвать хуситов к сдержанности. Премьер-министр также повторила просьбу о скорейшем разрешении вопроса, касающегося гражданина Японии, задержанного иранскими властями в январе и освобожденного под залог в апреле. Пезешкиан проинформировал Такаити о текущем состоянии переговоров между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу и о перспективах решения этого вопроса. Как сообщается, президент Ирана пояснил, что Иран работает над урегулированием проблем, связанных с Баб-эль-Мандебским проливом, одновременно ведя диалог с Саудовской Аравией. После телефонных переговоров Такаити заявила журналистам, что ее правительство продолжит тесное взаимодействие с Ираном. Более 30 тысяч зданий в японской префектуре Кумамото все еще оставались без водоснабжения в среду, по прошествии 2 недель после того, как в префектуре произошло землетрясение, повлекшее гибель людей. Отсутствие водоснабжения серьезно сказывается на жизни местного населения. Землетрясение нанесло ущерб крупным трубопроводам, подающим воду одного из водохранилищ в города Яцусиро и Хикава. По словам экспертов, вблизи проходят разломы, и их смещение привело к повреждению трубопроводов. Это осложняет задачу по восстановлению подачи воды. Профессор университета Кобе Кувата Ясуко отмечает, в некоторых местах водопроводы проходят поперек разломов, в связи с чем трубы уязвимы, а ремонтировать их, вероятно, трудно. Отсутствие водопроводной воды представляет серьезную проблему в учреждениях по уходу за пожилыми людьми, без которых не могут обходиться нуждающиеся. Одно из учреждений дневного ухода в городе Хикава не может возобновить работу ввиду отсутствия перспектив возобновления услуг по приему ванн. До землетрясения это учреждение обслуживало 35 пожилых людей из местной общины. Некоторых не удается поместить в другие заведения, в связи с чем эти люди оказываются лишены доступа к необходимому уходу. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимасу.
3: Нихоншоку ва кенкоу ни ин десу ё.
4: Коре наматамаго десу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимасу!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Нихоншоку ва кенкоу ни ин десу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре наматамаго десу ка?
0: Это сырое яйцо?
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ваташи наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца».
4: Наматамаго ва табераремасен.
0: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, «не можете есть». Табераремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как табераререру, то есть могу есть. Табераререру в вежливой отрицательной форме будет табераремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
1: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Табераремасен. Наматамаго ва табераремасен. Наматамаго ва табераремасен.
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. таксан дословно означает «много», а «табете кудасай» – «пожалуйста, ешьте». Это глагол «таберу» в «т-форме», после которого стоит «кудасай».
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
1: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен в данном случае означает «простите». Ватаси – это я. Сашими – сырая рыба. А табераремасен, как мы узнали, не могу есть.
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
6: Сашими ва табераремасен. Ватаси сашими ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси сашими ва табераремасен.
0: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
6: Эби. Эби.
0: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
4: Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен. Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен.
0: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина это
6: бутанику. Бутанику.
0: Попробуйте.
2: Сумимасен. Ваташи бутанику ва табераремасен. Сумимасен. Ваташи бутанику ва табераремасен.
1: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
8: Итадакимас.
0: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду, и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочсоу сама дешита». Запомните обе фразы.
6: Итадакимас.
0: Говорится в начале, а
6: Гочсоу сама дешита.
0: В конце приема пищи.
1: А теперь послушайте и повторите.
6: Итадакимас. ごちそうさまでした.
1: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
8: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか?
3: はい.
4: すみません. 私生卵は食べられません.
5: そう. じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
0: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
1: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
0: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляют

0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.